0: All the things that I've got.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,